0: чисто ти ми беше стоя. Топоти вайде картиете лидер ме. Хикаринге, хикаринге. Камал каринге, дихайге. Ачивате. Срещу санкалап. Ликен пап да таке тие. Инсаво вайдонко. Карамела. Срам вайдане игро ликен. Чоби вайде картео.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

обсрав ведей, ман. Тук я сангалабе, ведей, ман, наиена, кисравейцо, ад, ведей, ман. Last bachelor.